борет с форсом. А я, я кружу на округу. Я с теми борет с форсом. Они чуют самотность, а я не чую.